0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Here we go.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 39 минут.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сима.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки, а тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочкой...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: культа.
1: Доброе утро всем, кто уже находится в пути. 7.25 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Краулер 182, литера «И». Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. В этот ранний час самая движуха начинается вдалеке, в глубине Академии Широкой речки. Созревает пробка в районе Тенистой, особенно со стороны улицы Сахарова. И в целом по Суходольской тоже есть проблемки. Также затруднения в районе Дегенина и Краснолесья. По Краснолесью прям тоже очень серьезно. Затруднениями в движении район Серафима Дерябная Шаумяна тоже с самого утра. Примерно такая же картина, как и всегда, на автомагистральной направлении пехоты, на Донбасской перед автомагистральной, заезд со стороны Пышмы, как обычно, Шевская, фронтовых бригад в оба направления. Начался плотничок сейчас в районе Уктуса, на Щербакова, там нарастает прям каждую минуту, поэтому все равно надо бы пораньше выезжать. Пока в сторону центра еще только-только все продвигаются, огромная просьба, друзья, не лихачьте, соблюдайте правила и, конечно, берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краулер 182, литера «И».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи? Добрым утром.
2: Доброе утро, Александр.
1: Да, привет. Слушаю тебя.
2: Я вот недавно с вами созвонился, на вашей эфире обсудили Mercedes GL и BMW.
1: Да.
2: И предлагали лучше Mercedes GL.
1: Ну, мне больше вот он нравится, да, в данном случае.
2: Да, вот сейчас такая ситуация у нас. Машины нашли, деньги там, машины все устраивают. Цена машин. А вот некоторые предлагают, говорят, у них тех пневмоподвеска там, если начинает капризно, это тебе мало не показывает, говорит, и... У меня второй вопрос. Я вот на этой машине месяц максимум 300 километров катаюсь. Много не езжу. Вот, как кто-то говорит, дизель это не оправдает туда-сюда. Поэтому вы что предлагаете? Ваше мнение.
1: Подождите, так вы уже купили или что? Я что-то не
2: понял. Нет. А, машину нашли.
1: Машину нашли. Ну, в общем, смотрите. Если мы рассматриваем GL и его одноклассников, дешево там не будет ничего. Совсем ничего. Априори, потому что это уже другой класс автомобилей, это уже люксовый сегмент, и надеяться на то, что там будет что-то дешевое по запчастям, нет, там, как правило, G-коэффициент включается. У Мерседеса это вообще махом читаемо. Даже и мельки дешевле, да? С точки зрения владения пневмоподвеской, ну, в любой машине пневмоподвеска это так или иначе геморрой и дорогой. Да, есть чуть подешевле, есть чуть подороже, допустим, там какие-то компоненты, допустим, на Mercedes те же компрессора стоят дешевле, чем точно такие же компрессора на VAG Group. Но при этом пневмоподвеска это единственное, что даст хороший комфорт, устойчивость, возможность изменения клиренса на некоторых моделях и тому подобные вещи. Поэтому если вы ищете подобного класса автомобиль, то, наверное, я бы не упирался именно там наличие или не наличие пневмоподвески, а собственно ощущение и комфорт. Теперь, что касается дизельного мотора. Ну, скажу так, вот если бы не дизельный автомобиль, 3 недели назад я бы не съездил в сторону Ивделя и Североуральска, потому что в области творится жесть с бензином. И она на некоторых, как бы, заправках читаема, особенно областных маленьких городов. А вот с дизелем там проблем не было. И мы порадовались, что взяли с собой в дорогу дизельный автомобиль. И сколько бы ты километров на нем не ездил, в каких-то моментах, да, это проще, да, это может быть интереснее, экономичнее, там, без проблем заправиться, еще чего-то, с учетом вот сейчас ситуации, но она рано или поздно изменится. Поэтому в чем-то есть правда слов в том, что ты ездишь 300 километров в неделю и не выкатаешь вот эту разницу между дизелем и бензином, но тяга на дизеле, возможность сейчас заправляться и плюс экономия на долгосрочный период и при длительных поездках, она все-таки в прерогативе. И такую машину таскать на дизеле самой себе будет, ну, намного лучше. Но ни бензин, ни дизель не избавляют вас от каких-то проблем, которые связаны у дизеля одни, у бензина другие. И ты все равно, в любом случае, если какие-то проблемы возникнут, ты отдашь деньги. Вообще, на самом деле, у многих сейчас концернов все так устроено. Поэтому подбирать машину надо в хорошем состоянии, под свои задачи и под свои ощущения. И если у тебя есть деньги, бюджет под то, чтобы купить G-класс, да пожалуйста, езди, катайся в удовольствие. Но не жалуйся, если что-то действительно сломается по недосмотру или еще чему-нибудь. В качестве совета это могу сказать. Внимательно подбирай. Да, без пневмы это, конечно, уже дешевле, но это совсем не то пальто и не та тележка. Что касается проблем с дизелем или бензином, это все зависит от диагностики. И там можно этих подводных камней избежать. Хорошенечко надо проверить машину. И если она действительно хороша, поверь, она тебя еще порадует. Недешевые запчасти есть практически у всего. Ну, тем более в люксовом сегменте.
2: Ну, тогда смело можно дизель забрать, да? Ну, просто у меня не там 300, я на месяц 300 километров катаюсь.
1: Да я понимаю, но в любом случае это немножко другой динамики автомобиль. Ну и если все-таки тебе надо будет вот сейчас прям срочно ломануть, а ситуация на заправках будет плачевная, это будет попроще. Хотя с дизелем тоже есть подводные камни, но это уже там надо, в эти корректировки надо вдаваться с теми, кто дизельное оборудование ремонтирует.
2: я вас слышал.
1: Понял. Спасибо большое, хорошего выбора, удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаю.
3: Подскажи, пожалуйста, вот Dongfeng, как автомобильчик? Даже в журнале якобы его котировали, что...
1: Ну, я бы так сказал, нами он не сильно испробован, и опять же, зависит от того, какой кроссовер мы смотрим, какую именно модель. Тут тоже есть удачные, есть менее удачные.
3: Мэнши там был у них.
1: Ну, Мэнши который?
3: Да-да-да.
1: Hero 800, 817, что, какой именно?
3: Слушай, там такой градации, по-моему, у них нет.
1: Есть. Ну ладно. Квадратный который, я правильно понимаю?
3: Да нет.
1: Нет, зализанный.
3: Ну, видимо, ты не тестировал.
1: Нет, я не катался, я поэтому и говорю, что он у нас не востребован так. Очень много кроссоверов сейчас продает, допустим, тот же Tank. Вот именно там по проходимости и так далее. У Dongfeng, на мой взгляд, так же, как и еще у одного крупного производителя BYD, очень много будущего, но не такой объем продаж. То есть, вот, допустим, абсолютный гигант и лидер дома типа BYD сюда продает, ну, какие-то, ну, прям, ну, вот, крохи на рынок к нам. Ага. Такая же история примерно и с Dongfeng. Там огромное количество различных интересных моделей. Но скажу так, вот то, на чем я катался, а катался я там на двух моделях за все за это время, потому что ничего особо в доступе-то и не было такого у меня, не оставили чего-то супер впечатляющего в плане проходимости, там, в плане комфорта. Среднестатистически нормальный, хороший автомобиль. Вот, собственно, и все. Просто он нами не распробован. Мы сейчас поедаем, как бы, масс-маркет, да, там, как бы, вот, и концерны другие у нас превалируются на рынке тоже по понятным причинам, потому что они у нас локализуются и тому подобными вещами занимаются. А здесь, как бы, продукта у себя для дома достаточно, они там часть делают и для зарубежных стран, но при этом я скажу так, будущее возможно, но, опять же, будут ли они продвигаться в регионах или нет, как они будут это делать, сколько они будут нам давать машин, каких конкретно моделей. Не знаю, честно, я пока с ними вот так плотно не контактирую, как, допустим, с теми марками, которые у нас локализовались практически полностью, либо частично. Но в любом случае машина интересная. Минусы какие, предполагаю? Мы не сталкивались с продажей, но я предположить могу, что это, скорее всего, проблемная вторичная продажа. Потому что, опять же, мы возвращаемся к началу нашего разговора. Машины не распробованы, неизвестны, и многие их как бы, ну, избегают. Вот и все.
3: Еще могу вопрос спросить?
1: Да, да, быстренько.
3: Слушай, вот BMW X1 или Tiguan трехгодовалый.
1: Кому? Вам, вам или супруге?
3: Мне.
1: Блин, я бы, наверное, тебе... Вот лично под себя я бы брал, наверное, Tiguan.
3: Почему не BMW?
1: Потому что мне нужен багажник побольше. Ну, честно, он с точки зрения практики поинтереснее, ну и продастся попроще.
3: Ага, понял. Все, понял.
1: Спасибо большое за вопрос. Удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Реклама. Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
7: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
8: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.46 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, творческая игра вновь открывает свои двери. И сейчас вы уже можете дозвониться по телефону 237-104. Мы ждем вас. Пожалуйста, звоните уже сейчас. Мы вам стих, в конце надо правильное слово в рифму сказать. И все, и тогда приз будет ваш.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Уже есть кто-то на связи. Алло.
2: Привет.
3: Доброе утро. Да, привет. Доброе. Как зовут тебя?
4: Алексей.
3: Леш.
5: Ой, Леша, сегодня ты... будем одевать красиво.
3: Ты скромняешь, ты под подушкой, да, еще, что ли?
5: Под одеялом.
4: Нет, я уже на работу еду.
3: Понятно. Ну ты давай тогда с нами поговори. Сейчас стихотворение, четверостишье, и в конце нужное слово вставляешь. Получаешь хороший приз. Тебе костюм-то надо? Или ты в дресс-коде не ходишь?
4: Можно.
5: Можно. Давайте
3: ну,
5: тогда.
3: Ну, смотри-ка, разрешил.
2: Можно, только осторожно.
3: Давай тогда, слушай внимательно. Рабочий строгий стиль замучил Влада. И скучной классике душа его не рада. Он купил себе сейчас в ромашку стильную, свободную...
4: рубашку.
3: И это правильно, молодец.
5: Ох, ну все, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». Это уже близок к новому костюму.
3: Так что кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: сохранятся на территории реки.
1: 96.
2: Светодиод 96.
1: Светодиод 96.
2: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
3: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души, здесь любая марка шин. Да и дисков завались, просто колеса.ру. Заходи и убедись, лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты, просто сочувствующие. 8:30 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций Крауля 182 литера И». Санек Морозов готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Ух, пу-пу-пу. Ну так, давайте, с чего начать? Первое, неприятности сейчас на Серафима Дерябина и Токарей. Все это в направлении Крауля, потому что там ДТП. Затруднения в движении очень серьезные. И примыкающие улицы, в том числе Крауля, в объезд центрального стадиона. Там, кстати, со стороны Посадской тоже авария. Затруднения в направлении Репина и сложности по Гурзовской, а также со стороны Металлургов. Репина еще стоит в районе Радуги и подъезд к объезду. Из широкой речки и на широкой

0: речки, особенно в направлении Мичуринского, сейчас тоже же скач. Краснолесье до Генина и в сторону кольца аналогичная ситуация. Амундсен-Ванцовского аналогично. Объездная в оба направления жестко встала перед Амундсеном, особенно со стороны Московской. Трэш. Затруднения в движении на Московской и Амундсен примерно одинаковые до улицы Щерца. Затруднено движение от Уктуса до Глобуса по улице Щербакова. Затруднения на машины в районе Восточной Декабристов и Старого Сибирского тракта. Тоже же скач. Затруднения в движении на Уралмаше. Тут заезд со стороны Пышмы. Практически от ЕКАДа придется подстаивать периодически до Уралмаша. В районе метро Уралмаш тоже не очень. Первый километр не очень. В районе Турбинной пробка в сторону Уралмаша еще подрастает. Затруднения серьезные опять на Шевской, фронтовых бригад в оба направления. Сложный трафик сейчас на Халтурина уже успокаивается, а вот на Черепаново-Стрелочников наоборот набирает обороты. И сейчас затруднения ближе к центру кочуют в районе Дворца молодежи, в районе Визбульвара, в районе Вечного огня, а также по Ленина в сторону площади. Сложный трафик сейчас со стороны юго-запада продолжается по улице Чкалова в сторону выезда в направлении Шаумяна. В целом придется сначала перед Волгоградской, потом туда еще постоять, и перед Московской горкой на Куйбышево тоже не сахар. В общем, сейчас одно из таких самых пробочных времен, а это еще не зима, между прочим. Так что соберитесь, граждане, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краулер 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Звоните прямо сейчас, мы говорим об автомобилях. Кто у нас на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
3: Андрей зовут. Слушай, подскажи, Nissan Armada хочу на газ перевести.
2: Ага. Слушай, да, надо узнавать, сколько сейчас стоит оборудование на такой объем. Я бы так сказал, удовольствие не из дешевых. Сейчас могут быть очереди на хорошее качественное оборудование и установку. Требуется настройка. Самый главный миф какой, да? То, что сейчас сразу вывалится мотор, клапана выплюнутся, там еще что-то. Но я знаю, машины достаточно простые, конечно, но при этом эксплуатируемые в транспортных компаниях. Люди ездят на газу годами и сотнями тысяч километров. Да, при грамотной установке, настройке и так далее, и хорошем уровне оборудования, это все нормально. Плюс надо понимать, сколько ты конкретно будешь ездить. Если ты работаешь на машине, окупится достаточно
3: быстро. Я очень много езжу.
2: Но если ты много ездишь, тогда да. Тогда это реально дешевле, проще.
3: Когда мы беги 70-80.
2: В год?
3: Да.
2: Воу-воу-воу-воу-воу. Ну тогда да. Я удивлен, что ты до сих пор об этом не подумал, учитывая объем.
3: Установки оборудования в ближнем зарубеже, скажем так, это можно в 2.5 раза почти дешевле сделать на сегодняшний день.
2: Тут же видишь...
3: Два дня времени потратить.
2: Вопрос просто в том... Это же надо ехать, во-первых. А ну, во-вторых, да. Вопрос в случае возникновения гарантийного ремонта. Ты чего, как будешь это вот?
3: Да ремонтируют местные на газ, как правило, гарантию никто не дает.
2: Нормальные производители услуг дают гарантию хотя бы год.
3: Ну да.
2: У тебя какого года эта машина?
3: Неадекватно. Ну, старенькая, но пробег небольшой, 6-го года.
2: А, 6-го. Ух ты. Сейчас совсем-совсем старый будет.
3: Чугунный двигатель еще.
2: Ну да, да, да. Ну, слушай, надо просто посмотреть, сколько это выйдет в деньгах. Я сейчас даже не возьмусь обсчитывать. Надо просто посмотреть в разных компаниях и посмотреть, какого класса оборудование ставится, какой производитель.
3: О? Ну, понял.
2: Но я подозреваю, что, допустим, там дорогое итальянское оборудование может быть у нас вне доступа или же очень дорого. А вот в странах там типа Казахстана, да, может.
3: Да.
2: Ну, как бы, есть возможность зато по пути чествовать?
3: Ну, да.
2: Кстати, заранее провентилируй эту тему, там что-нибудь на границе надо, не надо вообще?
3: Ну, вот сейчас узнаем, да, потому что там новые какие-то законы ввели через госуслуги, что чуть ли не регистрировался за несколько дней.
2: Ну, ладненько, в любом случае, там посмотри еще, есть ли какие-то цензы по поводу оборудования такого класса. Ну, да. Спасибо тебе большое, интересный вопрос. Сейчас многие, кстати, думают по поводу перевода на газ. Но если вы немного катаетесь, ребят, там не особая выгода, как бы газ тоже подорожал серьезно. Алло? Алло?
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
4: Подскажите ваше мнение. J-Land 6, Tenet 4, либо Чинган.
2: ЮНИЕС, который новый. Так, бюджет 2,5, 2,700, я правильно понимаю?
4: Ну, ЮНИЕС 3.
2: Слушай, да, ЮНИЕС подороже, почему, собственно, и спросил. Я вот с этой платформой у ЮНИЕСов и на ЮНИВИШКе я ездил, это, в принципе, то же самое, только на полном приводе. Я с ней дело имел, никаких вопросов у меня по ней не было. Единственное, сейчас очень аврально многие пересаживаются, не хотел быть как все, и в эти деньги хотел еще там возможности переключения полного привода. Рассматривал либо его, либо вот то, на чем сейчас езжу. Что касается всех остальных вариантов, у T1X есть нормальная реинкарнация платформы, которая, в принципе, влезает в нормальные деньги и выглядит ничего. То есть, если тебе только квадратный прям кузов нужен, тогда J6 можно смотреть. Но если плюс-минус также без полного привода тебя интересует что-то более-менее такое привычное глазу, ну, посмотри ты на этой же платформе Tenet плюсовские модели, там же L6 вышла у них. Ну, это ж плюс-минус то же самое пальто, только другое внутри зализано снаружи.
4: Понятно.
2: Ну, то есть, как бы там тоже цена более-менее адекватная, просто В J6 мне больше понравилось вот именно проем, там складывать что-то вот. Ну, не сказал бы, чтобы супер большой багажник, только вот полку, если вниз-вверх переставлять.
4: А по надежности сам чинган
2: лучше. Ну, мягко говоря, он динамичнее, интереснее. И, ну, понятно, там плюсом 250-300 рублей, и ты на полном приводе. А здесь пока даже как бы нету. То есть как бы ты ждать будешь еще, когда появится полноприводная версия.
4: Понял, спасибо.
2: Тебе спасибо. Следующий звонок будет заключительным. 237-104 у нас. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Можете мнение свое высказать, присоединиться к нашим обсуждениям, либо свой вопрос озвучить. Можете рассказать про машину, которая у вас конкретно, лайфхак какой-нибудь подарить слушателям. 237-104 это телефон прямого эфира, поэтому прямо сейчас можете набрать, попасть к нам в эфир и высказаться. Ой, мы, слушайте, кстати, тут выходные поднимали тему трейдина. Сколько и плюсов, и минусов нам накатили, сколько различных ситуаций нам описали, вы не представляете. Что, хоть книгу пиши, алло. Доброе утро, кто там? Ну, разговаривайте со мной, ну, если вы дозвонились. Алло. Понятно, следующий. Успеем еще, да? Буквально две минутки у нас есть. 237-104, если вы дозвонились, оставайтесь на связи, будем с вами разговаривать. Мы тут конкретные машины обсуждаем, и же с ними, то есть и обслуживание в том числе. Можно говорить о своих каких-то проблемах или, наоборот, радостях по поводу того или иного автомобиля. Тут самое главное, если уж дозвонился, то будь с нами и говори с нами. Доброе утро. Алло. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
2: Я слушаю вас.
5: Саш, подскажи, такая вот, такой вопросик. Что-то поменялось, может быть, в режиме настроек светофоров, потому что по объездной в сторону, по базовому, в сторону Леруа-Мерлен, со стороны Московской, начали постоянно возникать пробки.
2: Да.
5: Его раньше вообще не было. То есть, как бы, что было по осени прошлого года, в сторону, со стороны Калиной, в сторону базового Леруа-Мерлен.
2: Ну да, да.
5: Стояло, что сейчас осенью стало наоборот. То есть, как бы, такого раньше вот не было.
2: Ну да, это изменение схем светофорных, да. Тут ты абсолютно прав. Что значит изменилось? Они постоянно меняют эти настройки. Я тебе даже больше скажу. Есть целая служба, которая этим занимается. У них там целый центр мониторинга должен быть. То есть...
5: Ну, вот, в эту службу и вопрос. Как это избежать-то? Потому что вот сейчас пик, получается, утром эти возникают пробки.
2: Ну, там надо просто понимать, да, в какое время, с какой стороны открывать. Мне кажется, что это такой режим исследования, знаешь. Просто печально, что это исследование на нас с вами, как на мышах проходит, лабораторных. То есть я очень надеюсь, что люди поймут, что вот этот режим светофоров, он сейчас в час пик не нужен. Может быть, его пересмотреть, передвинуть по времени чуть подальше, потому что в такое время сильно нагруженный участок, и хочется как-то, ну, нормально людям проехать. Этого не было буквально там полгода назад. Сейчас, на тебе, верно, появились
5: Калину,
2: эти...
5: Калину, да, открыли, можно как бы, ну, больше зеленый светофор открыть.
2: Может быть, в этом кроется какая-то другая мысль, я не знаю. Может, они, наоборот, приток со стороны Жибайки, чтобы оттуда отток был быстрее. Хотя я вот пролетел буквально недавно там, вообще просто махом. То есть, фух, и все. И ты проехал два района тут же. Это прям, ну, огромная проходимость у развязки у этой. Мне кажется, что можно было и открыть. Я надеюсь, что нас услышат, посмотрят, все-таки зафиксируют. И вообще, кстати, очень прикольная тема была с этими, с инфракрасными датчиками на светофорах, которые работали, которые считали прям конкретно и по этому принципу настраивали светофор. Такая тема, по-моему, на Токаре, ой, на это, на, господи, на Ткачей была, на Фурманов. Вот. Просто хотелось бы, чтобы как-то ускорялось это все, а не так там несколько недель продолжается. Это понятно, мне кажется, там в течение 2-3 дней, что там скопилось. Ой, все понятно, давайте менять схему дальше. Спасибо тебе, что обратил внимание. Я тоже это замечаю постоянно по пробкам в эти часы. Вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Я как

0: Высоколетие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: В «Монетке» осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.

0: Доброе утро, 8.53 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
2: Здравствуйте. Минздрав расширил перечень немедикаментозных методов лечения депрессии. В списке вместо 5 стало 14 наименований, среди которых электронейростимуляция, плазмаферез и гипокситерапия. Среднее количество сеансов психотерапии также увеличилось с 10 до 14. Включение той или иной процедуры в список не требует обязательного ее назначения каждому пациенту с диагнозом депрессия, пишет Коммерсант. Дорожные службы снова предупредили о ремонте на Пермском тракте. Временную схему движения

0: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
1: Ого!
2: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Утреннее шоу на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.15 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс «Это может знать каждый». Его спонсор – застройщик компания «Практика».
3: На связи у нас Андрей, в магазине работает продавцом, продукты продает. Здорово, Андрюх.
4: Здорово.
3: Ну что, полки переставляешь туда-сюда, товар помоложе назад, постарше вперед.
4: Да-да.
2: Это какой-то сетевой продуктовый магазин или что?
4: Ну да, довольно большая сеть. Могу назвать только первую букву М.
3: А, ну все, мы поняли. Конечно.
4: Но это не монетка.
3: Конечно же, это Мегамарт.
5: Нет, нет. Так их сейчас нет.
3: Слушай, да я шучу же.
2: Их скушал магнит.
3: Скажи мне, пожалуйста. Ну все, ну началось. Что ты? Сразу бы сказал, что ты красный, да и все. Этот, скажи мне, пожалуйста, Андрюх, вот у вас есть какие-то свои там карты, еще что-то, по которым вы можете покупать со скидосом продукты?
4: Нет, у нас для сотрудников есть кэшбэк.
3: Это еще сколько тебе возвращается как сотруднику?
4: До 20%.
3: О!

0: Ну, но все равно потом тратит в этом же магазине.
1: Ну
0: можно...
1: и что?
2: Ну и понятно, по-другому никак.
0: Привязывают вас сильнее.
1: Слушай, ну там же женский в основном коллектив.
2: Я бы не сказал.
1: Я думал, ты там все сплетни уже выслушал.
3: Кто за кого должен отработать?
0: Переживают там из-за ИИ. Не, ну просто...
2: Точно нет.
0: Вот точно нет. Знаешь, Саш, все
3: нормальные, здоровые люди. Пробьет энергетики и сигареты на кассе. Да-да-да.
1: Я один, видимо, да, пока нагружен.
0: Накручиваешься.
2: Я только одно могу сказать. Вот прямо сейчас нажалуюсь. В прямом эфире.
0: Ну?
2: Магазины открывают кучу, а работать некому.
1: Слушай, кстати, да, на самом деле это я слышал про кризис профессии, особенно на кассах.
0: Да, и... все самообслуживание.
1: Ну, нет, не скажи, не все самообслуживание. Проблема с людьми, которые хотят работать. Молодежи мало. Скажи мне, ну, пока тебя эта яишка-то не волнует, потому что просто у вас касс на ИИ нету. Скажи, ты екатеринбуржец или приезжий?
2: Я свердловчанин.
1: Ну, то есть областник, что ли? Ну, я просто вопрос.
2: Я родился в Свердловске.
0: Ну и все, и у нас вопросы сейчас будут по Екатеринбургу.
1: Три вопроса. Хорошо. Ответишь правильно, получишь приз.
2: Хорошо.
0: Первый вопрос разминочный. В каком районе города находится ВТУЗ городок?
1: Внимание, варианты. Ленинский, Октябрьский, Кировский. ВТУЗ городок.
2: Без вариантов, Кировский.
1: Ну, и молодец, да, молодец.
0: Могут быть варианты.
1: Впервые у нас в эфире работник «Магнита» сказал Кировский.
2: Не говорите, что работник «Магнита».
0: Какой район самый крупный по численности населения?
1: Чкаловский, Железнодорожный или Орджоникидзевский? Тут надо просто на площадь взглянуть, и все сразу понятно будет. Чкаловский, Железнодорожный, Орджоникидзевский.
2: Блин.
0: Ну, между чем и чем?
1: Самый населенный.
0: Давай 50 на 50 хотя бы.
2: Я понял, я сейчас просто пытаюсь представить.
1: Из этих перечисленных имеется в виду, какой самый густой
2: Я понял. Так, Чкаловский.
1: Железнодорожный или Орджоникидзевский? Считаю до трех. Раз, два, три.
2: Орджоникидзевский.
1: Ну. Выбрал Уралмаш. Там много народу, да?
3: Там заводы, вот это вот все. Да. Угу.
0: А может, люди оттуда уезжают?
1: Чкаловский, либо железнодорожный.
2: Ладно, Чкаловский.
1: Ну, мы принимаем. Ты переобулся все-таки, да? Это считаешь правильный ответ?
2: Да, думаю, да.
1: Ну что ж, мы принимаем.
0: Я даже приложила к этому свои усилия.
1: На самом деле, в Орджоникидзевском районе живет 265 тысяч человек. В Железнодорожном на 100 тысяч меньше. А вот в Чкаловском 300 тысяч человек. Да, тут прав.
0: Да.
3: Большой, многолюдный район.
1: Слушай, какой у нас самый сейчас густонаселенный получается?
3: По-моему, Чкаловский есть.
1: Разве?
3: При этом его с академическим вот отделили, и он как бы... Академ поменьше, там что-то в районе 200.
1: Ну что, теперь заключительный вопрос.
0: Ну, кстати, известный факт. Какой музыкант участвовал в оформлении станции метро «Проспект Космонавтов»?
1: Внимание! Уральский музыкант. Владимир Шахрин, группа «Чайф». Вадим Самойлов, Агата Кристи. Или Вячеслав Бутусов, «Наутилус Помпилиус».
0: «Проспект Космонавтов».
2: «Космонавтов»?
1: Да. Да-да-да, проспект Космонавтов.
3: Это как раз из категории Свердловска еще.
0: Да-да-да, и этот музыкант как раз заканчивал архитектурную академию.
1: Зачем ты?
2: Ну, он не был Бутусов.
1: Бутусов?
0: Конечно.
1: И это правильный ответ, молодец.
0: Это незасекреченная информация, кстати, много раз мы об этом говорили.
2: Если честно, пальцем в небо.
0: Да,
1: ну то есть ты не знал, что Бутусов архитектор?
2: Нет. Нет.
1: Понятно, тогда не помогла. Ну что, мы тебя
2: Понял, уже в метро работал.
1: Мы тебя поздравляем, ты победил, не клади трубку, выбирать будешь призы. Сейчас кричи катапульта. 3-4.
2: Катапульта!
4: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро, 9:26 в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и прекрасная новость. В эти выходные на этапке Кубка вызова по спортивной гимнастике в Париже...
3: На этапке.
0: Где мои этапки?
2: Россиянин Илья Заика, я правильно думаю, ставлю ударение, успешно выполнил новый элемент на кольцах и вписал свое имя в историю спорта. Его именем, то есть его фамилией, назвали новый элемент Заика. Впервые выполнил на официальном международном уровне успешно сложнейший элемент на кольцах. Значит, подъем силой по прямым рукам из веса вниз головой в перевернутый крест. Это просто что-то невероятное. И официально вписали этот новый элемент, присвоили ему там название Заика и группу сложности H и 0,8 баллов.
0: Это типа высшая степень сложности?
2: Это одна из высших, да, степеней сложности. Представляете? Вот так.
0: Молодец. А сколько ему лет, кстати? Молодой совсем?
2: Конечно, молодой парень. Я вот смотрю, так, сколько он там в спортивной гимнастике. Он, сейчас скажу, господи, какого...
3: Какого года рождения-то?
2: Вот я смотрю энциклопедию, открываю так, он 2002 года.
3: Ой, молодой совсем.
2: Да, совсем молодой парень, как молодой, 24 года. Самое то, делать что-то в спорте.
0: В самом расцвете сил.
2: Да,
3: я честно скажу, во-первых, надо сказать, что он донецкий парень, а в Донецке сильная школа гимнастическая была всегда. Во-вторых, но, чтобы вы понимали, да, это те, кто никогда не общался вообще со спортивной гимнастикой, крест один из сложнейших элементов, это когда на прямых вытянутых руках человек висит как на распятии, вот на этих кольцах. Только Илья сделал это все вниз головой, а не вверх.
2: Да.
3: То есть, вот в этом вся жесть. Это просто трэш. То есть это нарушает законы физики уже, понимаешь? И если вы будете смотреть вообще первые выступления гимнастов на Олимпийских играх относительно недавно, это было в истории, там уже ты перепрыгнул через козла или на козле что-нибудь, сделал стойку.
2: Ласточку сделал.
3: Все. Ты просто супер гимнаст и там в медалях.
0: В этом плане сразу рился, вспоминая, где там раскручивают, знаешь, этих вот гимнастов, танцоров, балерин. Я со стула встал, свои 35, у меня уже голова кружится.
3: Но, как бы, это, да, действительно серьезно, сложно, и когда такое происходит, поздравлять надо, да, действительно, поздравляем спортсмена.
2: И начинаем с собаки мордой вниз, это самое вот с утра постоять.
3: Не, вообще, когда женщина так делает, это хорошо.
2: Это прекрасно, да. Вообще, заниматься спортом, это помогает быть бодрости, не депрессовать. В нашей стране вообще нельзя будет грустить и депрессовать, потому что Минздрав решил обновить стандарты лечения депрессии. И теперь, если человеку поставили диагноз депрессии, его могут, немножко...
3: Чем?
2: Током бить.
3: Шандарахать.
2: Виды токотерапии будут разные. Нейростимуляция мозга током высокой частоты. И разные, в общем, частоты, там разные способы, но могут лечить немножко током. Значит, и людей с депрессией будут проверять еще на ВИЧ, гепатит, сифилис, на все, в общем.
0: Лечить будут принудительно или добровольно?
2: Когда уж, смотря какой уровень депрессии.
0: Не будет такого, что ты стоишь в очереди в магазин, цену увидел, у тебя лицо недовольное, тебя раз, током шандарахнули, типа, что такой грустный, давай улыбнись.
3: Так они же неделю назад хотели свингеров долбить током.
0: Серьезно?
2: Там всех, у нас еще много тока, я не поняла.
3: Ты знаешь, там в одном и том же кабинете встретились депрессующие со свингерами.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалист специалистам позвони. Набери 201-5533.
4: Реклама.
7: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылкин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
13: Учитель, как вы мудры.
12: Да это не я. Мне в букете сказали.
13: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
12: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
11: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
14: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
15: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
16: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
17: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются, потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
18: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 9:39. В Екатеринбурге на радиопилот прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас начнем с пробок, которые связаны с авариями. Затруднения в движении сейчас из-за ДТП в районе Турбинной по Космонавтов после первого километра. Фронтовых бригад перед Шевской стоит. Шевская тоже подстаивает на выезд с Эльмаша. Затруднения в движении в районе Московской горки. Там тоже ДТП по Московской. Трафик очень-очень плотный перед Пальмиро-Тольятти. Пробка начинается. Также затруднения в движении в районе Серафимы, Дерябиной, Шаумяна. И продолжаются до Токари-Крауля. В направлении Виза затруднения также на Репино достаточно существенные. Еще чуть-чуть и там вообще практически... Ну вот уже от кладбища практически пробка начинается до переезда трамвайных путей на Радуге. А что там вот? Не перекладывается все у нас никак. Проблемка. Затруднение также из-за ДТП в районе Уктуса по Щербакова. ДТП-то ближе к Глобусу произошло, а в районе Уктуса отголоски с пробкой. Объездная стоит перед Амундсеном со стороны кольца. Также затруднение в движении на Комсомольской через Малышево в направлении Пионерки. Это пока самые вот такие густые участки. Поэтому, друзья, пожалуйста, объезжайте эти пробки стороной. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литер И.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов.
5: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Сенсация! Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРН, ИП 321-665-8067-648.

0: 47-01-5533.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта!

0: Доброе утро. 9:53 в Екатеринбурге.
1: Вот в это время сейчас будут новости на Радиопилот.
2: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талицы вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля.

0: Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступает только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
1: Климат, контроль, катапульты.
2: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
3: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают 20-21 градус тепла, слабую облачность. Солнечно на севере области 22-23 тепла. И выявили и в Североуральске. Вот это ООО.
2: А в Екатеринбурге сегодня обещают переменную облачность. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинес Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havailpro.ru.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио

0: Доброе утро, 10:05 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 28 сентября. Приятная погода за окном, приятную неделю в плане погоды обещают нам до плюс 20, так что радуемся, кайфуем, успеваем наслаждаться, как говорится.
1: Ребята, всем доброго утра. Желает утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Новыч Королев. Те, кто проснулся, уже работает вовсю. Скажите, часто ли вы трогаете клавиатуру?
0: Вот вы постоянно.
1: Вы же все время что-то печатаете.
0: Конечно, да, она все время у меня в крошках и в какой-то еде.
1: Но таланты, которые люди могут проявить себя, используя клавиатуру, перекрыл чувак из Южной Кореи.
0: О, да, я видел этот видос с легендарным.
1: Он грудью, движущимися мышцами грудными левой и правой груди напечатал целый абзац. Жюри его талант не оценил, но зато теперь он на расхват у баб.
0: Он в каком-то конкурсе участвовал, типа талантов.
1: Да, да, но это, знаешь, помнишь, была такая передача «Знак качества», там всякие фрики выступали. Чего только они не могут. И этот вышел, вынес с собой клавиатуру и грудью печатал на ней.
2: Я думала, он на языком, может, нализался.
1: Нет,
2: там,
1: нет,
2: вот это
1: именно
2: вот
1: титями прям. Притом они у него так шевелятся, именно развитые грудные мышцы позволили
0: причем
1: ему продемонстрировать.
0: Я видос этот смотрел, очень забавно, если что, у нас в группе он есть. Мужики больше залипали на него, чем девушки, знаешь.
1: Так смотрели, что так можно? Ну, конечно. Ты, кто ты?
2: Это нейросетка, наверное.
1: Да нет. Живой.
0: Слушай, ну, учитывая, что это Азия, Южная Корея, там и не такие, знаете, фрукты встречаются.
1: Я, кстати, так и не понял, какое выражение-то он написал, что он, текст-то какой.
0: Да он, блин, там этими корейскими символами писал вообще непонятно.
1: А то, знаешь, это вот как в том анекдоте, типа, вы умеете печатать 1000 знаков в минуту?
2: Да,
1: да умею, ну такая фигня получается. Тут, можете, я чем смогу пригодиться по клавиатуре, так сказать,
0: Сашка,
1: постучать?
0: Ну у тебя все впереди, можешь научиться, мне кажется, быстро.
1: То, чем я могу стучать по клавиатуре. Клавиатуре, знаешь, как говорится, слово за слово.
2: Давай.
1: Этим по столу.
2: Роман.
1: Сейчас, да. Сейчас напишу.
2: Это,
1: потом.
0: Мемуары этим местом будет писать, знаешь.
1: Писать именно.
0: Сейчас а потом будут говорить, что он этот самый положил на свои мемуары.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра. Называется она «Окончательный монтаж». 237-104, звоните, мы вам прокрутим фильм, вы его угадываете и получаете призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
10: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
11: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
12: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
13: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
14: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности – уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта.
1: Скорее звони 237-104. Ждем тебя в игру «Окончательный монтаж». Выигрывай.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10.13 в Екатеринбурге, на радиопилот киноконкурс, называется он «Окончательный монтаж», и уже кто-то есть у нас на связи.
5: У нас на связи Влад, стройкой занимается. Влад, привет.
6: Да, здравствуйте.
5: Что ты строишь?
6: Раньше делал дома, одноэтажные, а сейчас мы переквалифицировались на беседки, там, бани.
5: Слушай, а вот. Что, дома не заходят, да?
6: Ну, да, последние 2 года, то есть стройка просела.
5: Так и дорого просто, вот. Понимаешь,
7: да,
5: Влад?
7: Да, кто построил, тот построил.
5: Тут просто, я вот тоже сидел, прикидывал одно место к носу и понял, что, ну, это вот по стоимости больше, чем квартира получается.
6: Ну да.
7: Ну или начать хотя бы с бани, а там уже...
5: А там на бане и остановишься.
4: И уже дом не понадобится.
7: Да.
5: Это у меня товарищ, он также первым делом поставил...
7: Всегда же начинает с бани.
5: Знаешь, ржаку, у меня товарищ первым делом поставил баню себе, потом начал строить коттедж, и в итоге строители живут в коттедже, все никак ремонт закончить не могут, а он 2-й год в бане. Вот, собственно,
4: живет и не парится, калинкор. Как говорится. Да.
5: Значит, мы для тебя, Влад, приготовили фильму. От этого фильма мы оставили только первые и последние слова. Их тебе прокрутим, дадим подсказки, 3 штуки, и надо догадаться, что за кино. Догадаешься, приз будет твой. Слушай внимательно, поехали.
8: Attention. Друзья мои, вы можете помолчать минутку? Все, я понимаю, что все уже... Все, успокоились, Сэдди, хватит. Нет, ну серьезно, хватит. Давайте не будем дурачиться. Я хочу подвести итоги перед тем, как мы перейдем к главной части нашего собрания.
9: Окончательный монтаж.
2: Пообедаем вместе.
10: О, да, я угощаю.
2: Нет, ты угощала в прошлый раз, сегодня пополам.
10: Ладно.
2: Так, красный плащ. Ты пойдешь первым.
7: Ой, я хочу этот фильм посмотреть.
4: А ты его не смотрела?
7: Мне кажется, я не смотрела.
5: Ну ты даешь.
7: Ну, либо я сейчас вспомню и вздрогну.
5: Влад.
7: Но я уже хочу.
5: Внимание, да, подсказки. Да. В этом фильме ты мог увидеть большое ведро из фастфуда и такие большие емкости с кетчупом и горчицей.
4: Да, было такое.
5: Очень короткие джинсовые шорты. Там героиня себя поливала из шланга, мыла машину. И очки. У одного из главных героев, запотевший.
4: Вот.
5: Есть еще варианты? Школьная доска была во всю спину, что называется.
6: Это не трасса какая-то?
5: Нет, не трасса, нет.
4: Трассы там не было.
6: Нет, фильм называется...
5: Нет, не трасса 66, нет.
7: Нет.
6: Тогда у меня вариантов больше нету.
5: Ну тогда мы тебе, Влад, желаем хорошего строительства. Сезончик заканчивай. Давай, у нас в эфире сейчас будет следующий звонок. 237-104. Если вы догадались, что за фильм, welcome. Алло.
4: Привет.
11: Алло.
5: Здравствуй, как тебя зовут и что за кино?
11: Зовут Олег. Фильм «Очень плохая училка».
5: Да. Кэмерон Диаз.
4: Джастин Тимберлейк. Там
7: не очень хороший рейтинг у него.
5: Да, конечно.
4: Слушай, ну на один раз. Юмор там такой себе.
5: Обычная средненькая ром-комка.
7: Да, ром-комка. Вот, собственно, да.
5: Но вот те, кто смотрел, говорят, ну что, зато парочка смешная.
4: Ну, Кэмерон Диаз там классно вот эту вот плохую училку отыгрывает, которая на все пофигу, ничего не интересно.
5: Я тогда вот впервые, наверное, посмотрев этот фильм, понял, что она стареет прям, Кэмерон Диаз. Потому что она у меня всегда была, знаешь, такой ангелы Чарли.
4: А у меня потом... больше с фильмом «Маска» ассоциируется, я там танцевал,
5: ну, да,
4: в коротком,
5: кстати,
4: платье.
5: Ну, что,
7: а мне нравится «Отпуск по обмену» с ней. Ну, вот эти вот все фильмы.
5: А мне фильмы для взрослых. Значит, мы тебя поздравляем с победой. Кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
11: Катапульта!
9: На радиопилот.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Председатель совета ветеранов.
2: Это я. Доброе утро, 10 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами Катапульта, и вы уже наверняка позавтракали, но позавтракали вы...
0: Неправильно,
2: не
0: наверное.
2: Не все позавтракали правильно. Первый и главный суперфуд – это грудное молоко. Вот груднички нашего города могут себе поаплодировать. Они сегодня попитались правильно.
0: А все остальным что делать?
2: А всем остальным в кинотеатр. Потому что в российских кинотеатрах предложили показывать социальную рекламу в поддержку материнства. Предсеансовые ролики длительностью, до минуты, будут информировать молодежь. Укреплять семейные ценности. И это предложила организация такая, Совет матерей. Обратились к кинотеатрам, мол, а давайте показывать грудное молоко, что это суперфуд, и надо...
0: Ну ладно, хотя бы не грудью кормят, но ходят в кинотеатр.
2: Показывает, как кормить.
3: Что такого? Ну кормят и кормят, что?
2: Как показывать, как прикладывать.
3: Это нормальные, естественные вообще.
0: Нет, никто не спорит.
2: Ну, то, что в кинотеатрах показывать еще как предсеансовый показ, не знаю. Вот...
0: Перед включением VPN всем показывайте.
3: Не, я думаю, что это такое как бы дело, которое не надо на вот всеобщее обозрение в плане выставлять именно.
2: И то, что это будет укреплять прям семейные ценности, но...
3: Но у меня сын будет ржать, мягко говоря.
2: Ну, а если вы уже стали родителями, имейте в виду, учить читать в садиках больше не будут сами, самостоятельно.
3: Почему?
2: В Госдуме дали такой совет россиянам после того, как Минпросвещение решило пересмотреть обучение в садиках. И малышей теперь будут больше погружать в культуру, знакомить с нравственными ориентирами.
3: Мне кажется, культура и начинается, чтение.
2: А вот подготовка к школе, это все на второй план. Это вы все сами. Это мы вот с вами песни, стихи,
3: топотушки.
2: Вот, все это в народности разные, праздники, традиции. А вот читать... Кстати, я благодарна садику за то, что даже совсем маленькому садику ясликам, что научили нормально на горшок ходить. Вот тут я бывала...
0: Базовый минимум, как говорится, усвоен.
3: Но подожди, сейчас горшок посчитают еще ненужным.
2: Тоже, у нас топотушки зато.
3: Да, занятие самым главным, вот понимаешь. Просто я как бы не понимаю, от чего мешает-то и читать научить, и про культуру рассказывать.
2: Ну вот углубление больше на это будет. А вот Бен Аффлек, кстати, дожил до того момента, когда его троллят собственные дети. Так все до этого доживают. 20-летняя дочь, 20 лет одной, другой 17, другой 14 лет парню. Трое детей. Не особо прислушиваются к его мнению и совершенно этого не скрывают. По крайней мере, по одному вопросу так точно. Актер признался, что недавно пытался дать совет детям по части личной жизни. Но столкнулся с традиционным закатыванием глаз. Типа, о, да, ты
0: слышь,
2: у нас
0: бать,
2: эксперт.
0: Слышь, сначала свою наладь, ну.
2: Да, и, конечно, а вы сейчас прошу бы на Африку такое грустное лицо всегда, вот. Ну.
0: Он после этого фотку знаменитую сделал, где он с сигаретой стоит.
3: Я, подождите,
0: грустный.
3: Я это... А он живет с детьми, со своими один такой.
2: Нет, он как бы сейчас же он разведен,
3: ну,
2: и он
0: типа
2: один.
0: Типа воскресный батя.
2: Воскресный батя и попытался дать своим детям советы по налаживанию личной жизни.
3: Я надеюсь, он пришел с какой-то гулянки и давай читать морали такой, да? Типа, очень интересно. Не, он такой, знаешь, это вот прямо интересно посмотреть на него в быту, если честно, вот с детьми. Тем более, когда твои дети закатывают глаза, ты думаешь, что они какие-то это там,
2: а это у них встроенная функция, понимаешь?
3: Да, это заводские настройки, дядя Бен.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: Они.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Реклама. Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР 916-965-81-15-330.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
5: Катапульта.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:36 в Екатеринбурге. На радиопилот пришло время проверки на дорогах. Ее представляет АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, где в городе пробки. Давайте, без слова.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, сейчас такие основные пробки, к сожалению, связаны с авариями. ДТП произошло в районе Амундсена объездной со стороны кольца. Сейчас все плотнее и плотнее трафик выстраивается. Затруднения еще пока в районе Московской Радищевой и Московской Малышева. На Малышево, кстати, тоже ДТП, но, надеюсь, небольшое. И быстренько объедут люди со стороны площади перед Донбасской. По машиностроителям есть скопление транспорта Донбасской автомагистральной. Тоже не самое быстрое, но все-таки проходимость есть. Шевская со стороны промышленного проезда, точнее, перед ним, если ехать из-под Блюхеровской развязки, Хвостик. Поэтому там тоже быстро не проскочить. Все остальные участки ускорились, чем, собственно, и поздравляю, но гонять не надо, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
6: ООО «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. УГРН 122-660-002-3693.
7: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Здравствуйте. Россияне сдвинули туристический сезон в Анталии с середины лета на осень. В этом году высоким спрос на туры оказался в октябре и даже в период школьных каникул. Кроме того, россияне остаются лидерами среди иностранцев, которые посещают турецкий курорт. С января по август в Анталии отдохнули более 2 600 000 граждан России. Высокие показатели по туристическому потоку в Анталии продержатся до конца ноября, пишет Интерфакс. Под Екатеринбургом нашли свалку противогазов. Фото публикует портал Е1. По словам читателей, неожиданная свалка появилась на съезде в лес между Полевским трактом и Дегтярском. Неизвестные вывезли в лес несколько десятков ящиков с противогазами. На ярлыках средств защиты указан 1976 год. Автор фото предполагает, что таким образом кто-то утилизировал списанное из бомбоубежищ. Екатеринбург вошел в топ городов по росту доходов. С января по сентябрь средний доход в уральской столице составил 87 тысяч и показал 20% рост, пишет портал 66.ru. По размеру доходов Екатеринбург на 15 месте из 170 и на 3-м среди миллионников. Опередили уральскую столицу только Москва и Санкт-Петербург. Минпросвещение создаст золотой стандарт книг и мультфильмов для детских садов. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сейчас идет работа над едиными методрекомендациями, которые учитывают воспитательные задачи. В министерстве продолжат развивать направления по укреплению связи с семьями воспитанников, чтобы в итоге создать единое воспитательное пространство, пишет «Коммерсант». Привычка к драме может стать причиной разрыва самых благополучных отношений. В этом случае срабатывает шаблон, по которому сильные чувства партнер привык ассоциировать с эмоциональными перепадами, конфликтами и неопределенностью. Жизнь со стабильным и заботливым партнером такие люди трактуют как угасание отношений, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
3: Сердце золотая ось.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске обещают 20-21 градус тепла, слабую облачность. Солнечно на севере области 22-23 тепла. И выявили и в Североуральске. Вот это ого!
0: А в Екатеринбурге сегодня обещают переменную облачность. Ветер южный 3-8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
8: А напоследок я скажу.
5: Катапульта.
0: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
1: Понедельник начинается хорошо, с теплой погоды. Ночами, правда, сейчас уже будет такая серьезная прохлада. Поэтому, ребят, кто в ранние утренние часы передвигается, пожалуйста, надевайте что-нибудь теплое. Я вот прекратил поездки на велосипеде. С утра мне это сильно...
9: Ну, велосипед это вообще сложная конструкция.
1: Нет, на самом деле с утра просто темно.
9: Особенно велосипед, на котором Саша катается по району.
1: Ладно, хоть не велосипед.
9: Велосипед, да.
1: А что в календаре?
9: Международный день глухих сегодня. Я вот смотрю иногда на вас, парни, вы тоже уже глуховаты становитесь.
1: А у нас выборочная глухота.
9: Да.
1: Ты не обращала внимания?
9: Да, я знаю. Вот это вообще у мужчин. Это международный день мужчин.
0: Это очень удобная
9: штука. Они очень, да, глуховатые становятся, когда им что-то начинаешь говорить.
0: Как мне понравился недавно прикол. Если мужчина ответил «да» на вопрос женщины, значит, он просто не расслышал вопроса.
9: Да, да, да. Я тоже, кстати, начинаю уже притворяться. Немножко мужчиной становлюсь.
0: Да, да, да.
9: Международный день кружева сегодня. Вот эти кружева на ушах. Вот это вот все, то, что тебе там наматывают.
0: Я думал, ты про кружевную
9: лапшу,
1: видимо.

0: Реклама.
1: ООО «АЭН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
8: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
7: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
8: Правда?
9: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Высший.

0: 11.28 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города в это время. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера ИН. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли у нас затруднений? 3 балла. Затруднения есть на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Также стоит объездная от Громова до Амундсена. И в районе Артинской, на Армавирской тоже небольшая пробка. В целом же я смотрю, в центре более-менее можно проехать, вот разве что на Ленина пробочка небольшая от Гагарина до Московской и на Восточной от Советской до Декабристов тоже сложно проехать. Ну а в целом ДТП в городе нет, с чем я вас и поздравляю. Успевайте, добирайтесь на работу, по делам будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Коробки автомат ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 0011. АКПП центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива. День. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
8: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
9: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На радио «Пилот».

0: тела.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
4: Здравствуйте. В России предложили изменить правила возврата покупок на маркетплейсах. Причиной называют случаи злоупотреблений со стороны покупателей, когда товар возвращают просто потому, что не подошел или человек решил отказаться от покупки после ее оформления. Авторы инициативы предлагают ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые невозможно свободно вернуть и в обычной офлайн-торговле. Это могут быть, например, лекарства, продукты, косметика и электроника, пишет РИА Новости. Депутатам вновь избранного Заксобрания Свердловской области на этой неделе вручат удостоверение. Церемония должна пройти до 1 октября, заявила глава Свердловского облсберкома Елена Клименко в минувшую пятницу. Сегодня, 28 сентября, региональный избирком соберется на очередное заседание, на котором станет известно, кто из избранных депутатов откажется от своего мандата, пишет «Новый день». Бабье лето в Свердловской области закончится на следующей неделе. К первым числам октября на погоду начнут влиять северо-западный ветер и холодный арктический воздух. Ко 2 октября среднесуточные температуры в регионе будут уже в пределах от плюс 2 до плюс 6 градусов и пойдет дождь. В отдельных районах в период со 2 по 5 октября не исключен первый снег, сообщили в Уральском гидрометцентре. Интенсивность судоходства в Армузе остается на 75% ниже довоенного уровня. По данным экспертов, основную часть судов, которые все-таки проходят через спорную зону, составляют танкеры. Власти Ирана заявляют, что некоторые фрахтователи вынуждают суда идти по несанкционированным маршрутам, что чревато применением оружия. Мальту и Сицилию 13 тысяч лет назад соединял природный мост. Это выяснили ученые, которые в течение недели изучали дно между островами. Во время существования перешейка море было на 120 метров ниже, и сейчас между Мальтой и Сицилией больше 90 километров воды. Исследование поможет объяснить, как на Мальту и Сицилии попадали медведи, олени, лисы и волки. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
3: Климат-контроль.
5: И о погоде. Спонсор прогноза о Регинес. Завтра обещает нам синоптики малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, сильно теплее. Плюс 15, плюс 17.
6: Информация на правах рекламы.
7: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
8: В дилерском центре Регинес на Высоцкого 3.
7: А свою машину я смогу сдать?
8: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейдинг дадут максимально.
7: А колеса в подарок дадут?
8: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
7: Где купить Хавейл Джолион?
8: В дилерском центре Хавейл Регинес на Высоцкого 3.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 28 сентября. За окном теплая, солнечная, почти летняя погода. До плюс 20 обещает, поэтому успеваем, наслаждаемся солнышком, теплом. Ну и, конечно, здесь на 104 FM наслаждаемся дневным драйвом. С 12 до 16 будем отрываться под классную музыку любимых исполнителей. В этом часе нас порадуют Шакира, Фаррелл Уильямс, Офенбах, Артики Асти, Филатов Энкерас и будет еще пара музыкальных сюрпризов. Кроме того, в половине часа, минут через 20, послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу, ну и, конечно, делайте приемники громче, устраивайтесь поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. Уверен, 116-965-81-15-330.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
8: Позитив не за горами.
5: А на горках!
8: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Действует и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Looksmaxing». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что, значит, делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то книги. Определенный слом?
3: Вот, банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется вот с этот орган с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская тракция действительно существует. И специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там... И отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, не повторяйте.
4: Подожди, пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас
3: посмотрел. Пакет с пакетами, да.
5: Подожди, так это на это да. расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
5: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: звони.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Банк России разрешил пополнять счета через сторонние банкоматы с помощью системы быстрых платежей. Опция станет доступна с 1 октября, пишет Коммерсант, уточняя, что указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Лимиты на операции составят до 25 тысяч за одну транзакцию, до 50 тысяч в сутки и до 200 тысяч в месяц, пишет Коммерсант. Бывшему замминистра ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну вынесли второй приговор. По статье о получении взятки срок составил 9 лет колонии. С учетом приговора, который Андрею Кислицыну выносили в начале марта, в колонии бывший чиновник должен провести 14 лет, а общий штраф составил 16 миллионов, пишет портал Е1. По материалам следствия, сумма взяток составила более 4 миллионов. Сумму разделили бывший министр ЖКХ региона и два его заместителя. Туристический поток в Екатеринбург с начала года вырос на 15%. Уральскую столицу посетили более 1 миллиона путешественников, заявил во Всемирный день туризма глава города Алексей Орлов. Мэр добавил, что Екатеринбург – современный мегаполис на границе Европы и Азии, который с каждым годом все ярче раскрывает свой потенциал. Цитату приводит КП «Екатеринбург». В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 миллионов 700 тысяч россиян. В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше 1 миллиона организованных туристов. В Минпросвещение рассказали, сколько должны длиться школьные каникулы. Дети могут отдыхать минимум 9 дней в каждом из учебных триместров, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. В этом году Минпросвещение рекомендовало школам провести осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра обещают нам синоптики приятную теплую погоду без осадков. Будет переменная облачность, а ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радиопилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт auction-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Nasimaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
5: А на горках!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
2: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В МВД рассказали, как мошенники собирают информацию о своих жертвах. Для этого злоумышленники специально ищут в сети фото с покупками, метки с геопозицией и проверяют списки друзей в соцсетях, а также информацию о рабочем месте. Именно такой объем информации чаще всего оказывается достаточным, чтобы схема обмана выглядела правдоподобно. Схемы с подобной подготовкой могут ввести в заблуждение самых осторожных жертв, пишет РИА Новости. Трассу Екатеринбург-Тюмень в районе Талиц вечером перекрывали из-за тяжелого ДТП. Участниками аварии на 210-м километре стали два грузовика и два легковых автомобиля. В госавтоинспекции сообщили, что водитель одной из фур погиб. Другие обстоятельства аварии устанавливают. Движение в направлении Екатеринбурга со стороны Тюмени восстановили к полуночи. Немузей мусора сообщил о возобновлении работы с 1 октября. В соцсетях проекта горожан призывают готовить вторсырье на переработку. Портал Е1 напоминает, что два года назад Немузей мусора остановил сбор отсортированных отходов, а в марте этого года объявил о временном закрытии из-за технических причин. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям, выяснил ВЦИОМ. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. В это же время за полный запрет соцсетей до 16 лет выступают только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции. Россиянина экстренно эвакуировали с 800-й ступени знаменитой лестницы в Таиланде. 40-летний турист плохо себя почувствовал, когда поднимался к храму Тигровой пещеры Крови. По словам спасателей, мужчина был на грани обморока и не мог самостоятельно двигаться. Вниз туристы из России спускали на носилках. Газета «Ру» напоминает, что лестница, ведущая к храму Тигровой пещеры, насчитывает 1237 крутых ступеней. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Климат-контроль.
4: И о погоде. Спонсор прогноза о «Регинес». Завтра обещает нам синоптики малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, сильно теплее. Плюс 15, плюс 17.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300». С адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Харе.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

Начало третьего в Екатеринбурге. Сегодня по-прежнему понедельник, по-прежнему 28 сентября, а у микрофона на Радио Пилот с вами по-прежнему я, Сергей Королев. Продолжаем вместе наслаждаться дневным драйвом здесь, на Радио Пилот. В этом часе нам компанию составят Two Colors, Оливер Хелденс, Тима Белорусских, Леди Гага. Будет, конечно, еще пара музыкальных сюрпризов. И, кроме того, напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru прямо сейчас проходит конкурс, фотоконкурс под названием «Лицо дня осень». Прямо сейчас можно отправлять нам на сайт свои осенние и не только фотографии, юмор, креатив. Все это мы любим, все это мы приветствуем. Ну а в конце месяца наша редколлегия соберется тесным кружочком и выберет либо самого смешного, либо самого креативного, и его фотографию призами от Радио Пилот наградит. Еще раз, сайт pilotfm.ru, конкурсный раздел называется «Лицо дня». Туда welcome, ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший в результате атак беспилотников. Решение будет действовать до 1 октября 2027 года. Мораторий касается объектов, которые получили ущерб в результате атак, начиная с 1 января 2026. При этом внеплановые контрольные мероприятия в отношении такого бизнеса будут возможны по требованию прокуратуры, поручениям президента и правительств, пишет РИА Новости. Выпускники Уральского федерального университета получат свои мантии спустя 3 месяца после вузовского выпускного. Оргкомитет собрал заявки от тех, кто уже после окончания УРФУ хочет получить свои торжественные комплекты. Выдавать мантии планируют с 30 сентября по 2 октября включительно. Мэр Алексей Орлов сообщил о росте турпотока в Екатеринбург. За первые 6 месяцев 2026 года город посетили почти 1 200 000 человек, на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Статистикой Алексей Орлов поделился в своих соцсетях. Мэр поздравил работников туристической отрасли со Всемирным днем туризма и отметил, что гастрономия, архитектура, стрит-арт, а также масштабные деловые, спортивные и культурные события в Екатеринбурге привлекают все больше туристов, в том числе из-за рубежа. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах. Такие группы могли бы работать до 8 вечера, чтобы у родителей была возможность забирать детей без скандалов на работе, если она заканчивается поздно. Чтобы вечерние группы не пустовали, открывать их депутаты предлагают при наличии запроса минимум от 10 родителей. Врачи рассказали, как тренироваться осенью, чтобы не заболеть. Отказываться для этого от занятий на улице не надо. Самой частой ошибкой назвали слишком теплую одежду для активных занятий. Кроме того, в холодную погоду стоит увеличивать время разминки и сокращать дистанцию, если поднялся сильный ветер или полил дождь. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра обещают нам синоптики приятную теплую погоду без осадков. Будет переменная облачность, а ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 15, плюс 17.
4: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРН НП 321-665-8067-648.
2: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Насималенд.ру.
4: ООО «Касималенд», Тихвинкур, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
8: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Looksmaxing». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то определенный слом?
3: Банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется, вот этот орган с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская аттракция действительно существует. И специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка, может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрел.
3: Пакет с пакетами, да.
2: Подожди, так это на
3: это да.
2: расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
2: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehow с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООСЗ «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Россия продолжит контактировать с политическим руководством Сербии и экономическими операторами этой страны, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Москве убеждены в дальнейшем конструктивном развитии отношений двух стран. Агентство ТАСС напоминает, что президент Сербии Александр Вучич ушел в воскресенье в отставку. Бывшему замминистра ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну вынесли второй приговор. С учетом приговора, который Андрею Кислицыну выносили в начале марта, в колонии бывший чиновник должен провести 14 лет, а общий штраф составил 16 миллионов, пишет портал Е1. По материалам следствия, сумма взяток составила более 4 миллионов. Сумму разделили бывший министр ЖКХ региона и два его заместителя. Туристический поток в Екатеринбург с начала года вырос на 15%. Уральскую столицу посетили более 1 миллиона путешественников, заявил во Всемирный день туризма глава города Алексей Орлов. Мэр добавил, что Екатеринбург – современный мегаполис на границе Европы и Азии, который с каждым годом все ярче раскрывает свой потенциал. Цитату приводит КП «Екатеринбург». В прошлом году россияне чаще всего ездили по путевкам в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным Росстата, на турецких курортах побывали более 3 миллионов 700 тысяч россиян. В Египет туры приобретали почти 2 миллиона человек, а в Эмираты съездили больше 1 миллиона организованных туристов. Осенний гардероб для семьи из 4 человек обойдется россиянам в 18 тысяч. По словам представителей магазинов одежды, самой частой покупкой для жителей страны с сентября по ноябрь остаются джинсы. Выше всего цены на осеннюю одежду в сентябре. В среднем на каждого члена семьи осенью приходится приобретение 2 предметов гардероба. Официальный доллар на сегодня 84.34, евро 95.87.
2: Климат-контроль.
4: И о погоде. Спонсор прогноза о «Регинас». Завтра обещают нам синоптики малооблачную погоду без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7. Днем, конечно же, сильно теплее. Плюс 15, плюс 17.
5: Информация на правах рекламы.
6: Сделай каждый день особенным с обновленным Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в «Регинас Хавейл Про» на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена добавлена на Хавейл H3 в комплектации «Оптимум» 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Регинас» и на сайте regina-hawailpro.ru.

0: У нас на окне только что сидела синичка. Она уже улетела, но они такие милые, а еще сумасшедшие каннибалы. В Екатеринбурге 4 минуты 5, а в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
2: Если за вашим окном нет синички, заглядывайте в наше окно, а вдруг еще раз прилетит. Пилот.фм.ру, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте», онлайн-трансляция из студии.
0: Это, знаешь, вот синички, можно на них смотреть и любоваться, но лучше про них ничего не гуглить.
3: Да, не читайте о них ничего.
2: Но они сало любят.
3: Недавно гастроэнтеролог из Питера поделилась тут своим советом. Мне на самом деле удивительно, что все еще вот такие советы. Ну, у нее было прям интервью с одним, значит, издательством. Удивительно, что настолько все еще людям непонятно, что делать в таких случаях. Она говорит, при внезапном позыве пустить газы,

0: надо руководствоваться правилом 3П.
1: Поел, пустил, пошел.
0: Да, наверное.
2: Что там за П?
0: В общем, суть правильного алгоритма действий.
1: Извините, я не могу просто. Попил, пописил, потряс.
0: Ну, это святое, да. В общем, правильный алгоритм действий при внезапном приступе метеоризма заключается в следующем. Почувствовал проблему. Так. Прекратил разговор, пошел в пустой коридор. То есть очень важно, да, свято при других людях все равно как-то сдерживаться, но так или иначе вы своему собственному организму...
2: многозначительно и выйти.
0: А если, ну, не хватит на всех пустых коридоров, потому что, ну, наверняка кто-нибудь еще эту статью прочитает, и начнется вот это вот.
2: Там уже порядок живой очереди.
1: Это же дичь вообще. Кто такое делает? Там секрет в другом. Понятное дело, ты подошел к трубе, вот так вот вентиль мотанул, конечно, взорвет все напряжением, вот этим давлением. Надо чуть-чуть подкрутить и ровным потоком, понемножечку.
0: Мне кажется, просто... ты преувеличиваешь способность контролировать многих, да, свои вот эти вот мышцы, потому что, ну, не всегда получается же, да, когда ты хочешь чуть-чуть.
1: А я тебе так скажу, после 30 примерно каждый раз это вообще ставка 50-50.
0: И ты хочешь, чтобы
2: мне кажется, поэтому исчезла профессия коридорного. Она просто была вынуждена испариться.
0: Это бесчеловечно, потому что становится.
2: Вы что, правило 3П не включало его в алгоритм?
1: Ой, ладно, начинаем жить по ППП. Пока поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. На Ленина стоит от Восточной до Карла Либнихта, Щербакова. Там затор от Самолетной до Павлодарской. Подстаивают на Амундсена от Академика Бардина до Объездной. На Вильгельма до Генина небольшая толчья от Академика Ванцовского до Краснолесия. И на Большкова нужно потерпеть от Белинского до Степана Разина.
0: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
3: Реклама.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Самолетная 47-0015533.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefusegentleman.ru.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса...
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Да, и знаете, сегодня лучше не доводить до того, где я начинаю говорить все подряд, потому что я немножечко белочка, не в дупле абсолютном сегодня.
3: А
0: что-то
3: такое,
0: с этим понедельником страшное.
3: Что тебя, ну, как будто все что угодно может довести до этого состояния.
0: Ну, ты вот сейчас, конечно, подкидываешь дровишек этими вопросами. 237-104. Кто готов поучаствовать в нашем несложном конкурсе? Простенько все, понятненько. Поможем, за ручку отведем.
2: Можем даже, в принципе, в ваш конкурс сыграть, если аналогичные условия предоставите.
3: Нужно слово и три варианта.
0: Однажды мы доиграемся, нас наберет какой-нибудь сумасшедший, типа этого, загадочника из Бэтмена. Начнет тут загадки. Я оставила вас в студии.
2: А это будешь ты с другой линии. 237-104.
0: Прямо при вас просто под стол залезаю с телефоном. Пытаюсь странный голос менять.
2: Так, наверное, Маппет Шоу придумали в свое время.
0: Скорее всего. Так, 237-104.
2: Сорвался звоночек.
0: Так, кто там?
2: Будьте настойчивее, вот когда добираете, прям вот ждите, мы ответим, мы вот не просто тут так стоим.
3: Я количество думаю, палочек еще надо, да, тоже
4: может,
3: смотреть.
4: Может, срываются, потому что много прикормили, такое тоже бывает. На прикормке отожралось уже не идет, просто не цепляется. 237-104.
2: Алло, алло.
3: Добрый
2: день. Как зовут тебя? Ох, там мы сейчас так далеко еще. Давайте подождем. Как мы доберемся до этого момента. Можете слушать нас телефонную трубку? Там будет быстрее. Ку-ку.
0: Алло. Мы разговариваем через кротовую нору. Мы в разных точках времени.
2: Покупайте биткоины, если слышите нас в 2000-х годах. 237-104.
0: Не состоялся разговорчик.
2: Да, давайте как-то. Возможно, как раз не смотрели на палочки. Вот палочки были важны. Алло, алло.
3: Привет.
0: Добрый день.
2: Как зовут тебя? Можно говорить? Нет?
4: Мы слышали, как вы...
5: Можно говорить.
2: Вот. Пора представляться. Алло. Как зовут тебя?
5: Вячеслав зовут.
2: Вячеслав, до этого ты звонил или нет?
5: Нет. Я смотрю, что до вас дозвониться не могут, но решил сам попробовать.
2: Спасибо, Вячеслав. Сейчас побрался с громкой связи, если есть возможность переключись на обычную и приемчик убавь, нас хорошо будет слышно через телефон. Скажи, Вячеслав, где трудишься, чем занимаешься?
5: Ну, курирую жилищные комплексы, скажем так. Еще проверяю службу мониторинга.
4: Сложные слова
2: а
4: говоришь.
2: А ты к какой-то управляющей компании относишься или как это, к организации?
5: Ну, нет, определенная отдельная организация, которая обслуживает жилищные...
0: Иллюминаты.
2: Какие-то очень скрытые ребята.
3: Что-то мутненько, да.
2: В плащах и с накидками.
0: У нас офис красивый, пентаграмма.
2: Но я не скажу, где он. Вячеслав, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое значение это правда? Тогда подарок будем выбирать вместе с тобой. Слово для тебя сегодня киклады. Что это такое? Киклады.
3: Возможно, это название для щитов для защиты голени, то есть амуниция так называется. Может быть, это такие греческие острова существуют, либо это тип летательных аппаратов из фильма «Кин-дза-дза».
0: Звучит как еще слово, которое ребенок тебе уже неделю говорит, а ты все пытаешься понять, что это значит. Мягкие клады!
2: Киклады, что такое, думаешь, Вячеслав?
0: А он тебе показывает полное недоумение. Киклады!
3: Щиты для защиты голеней, греческие острова или летательные аппараты из фильма «Кин-дза-дза».
5: Может, наверное, греческие острова.
2: Может быть, это твой окончательный ответ?
5: Может быть, да.
3: А что ты, неуверенный такой?
2: А на сколько процентов да, на сколько нет, давай так.
5: Ну, скажем так, Я уверен, наверное, да.
6: Ты будешь делать?
2: Я понимаю, у вас непростая работа, судя по вашей повадкам.
4: Не, но мы можем допустить, что мы принимаем этот вариант потенциального ответа.
2: Предположительно принято. Сейчас будем согласовывать, но оставайтесь на связи.
4: И чисто гипотетически.
2: Абсолютная правда, действительно. Дословно, Кикладос с греческого — это лежащий кругом. Это архипелаг в южной части Эгейского моря, в составе территории Греции находится. А щиты для защиты голени называются шингарды. Вячеслав, мы поздравляем тебя с успехом. Давай определяться, что хочешь из нашей копилочки призов забрать. Имеются билеты в театр, в частности, в театр кукол на разные спектакли. Есть билеты на футбольный матч «Урал» против «Велеса» будут 10 октября на стадионе «Екатеринбург-Арена» сражаться. Есть билеты в музей «Зона» любой четырех площадок. Есть подарки от участников фестиваля мастеров «Урал-Маркет». Есть сертификаты. О чем подробнее-то поговорить? Или за эфиром будем уже окончательно решать?
5: Ну, я, наверное, вот сколько в Екатеринбурге живу, я ни разу не могу попасть на футбольный матч. Ни на один.
2: Ну,
5: у меня не хватает времени.
2: Я, наверное, думаю, не пускают. Билетами тогда...
4: Потому что, да, на входе пытаешься зайти, они такие: вы заходите? Может быть.
2: Скорее всего, да. Вячеслав, оставайся на связи. Расскажем, как заберешь свою пару билетиков. И сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
7: Навигатор! Информация на правах рекламы.
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.

0: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге половина пятого, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Стоит Артинская от Бакинских комиссаров до Армавирской. На Турбинной затруднено движение от Учителей до проспекта Космонавтов. Застряли на Маневровой от Монтажников до Таватуйской. Плотно на Объездной от Громова до Амундсена. Колеса не будут крутиться по Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. И на Щербакова плотно от Лыжников до Павлодарской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Автоответчик радио «Пилот». Звони.

0: Доброго дня всем, кто знает, что сапер был не последней игрой, сделанной человечеством в столице Урала. 33 минуты пятого, а с вами навигатор. И пришло время рубрики «Игротека». Все какие-то вот мега-крупные релизы последнего времени, они уже позади, там с ними все понятно. Но есть вот эти спрятавшиеся бриллианты. Сегодня расскажу про игруху, она пиксельная, и она изометрическая, то есть вид вот этот сверху под наклоном немного. Игра называется Ruby Knight, и это, по сути, история, если бы красная шапочка была мега вкачанная. У волка были бы в натуре проблемы с такой красной шапочкой. Потому что, да, здесь вы играете за девочку маленькую, как раз-таки, ну, стилизованную прям как красная шапочка, но только все тут погружено в мрачную dark fantasy мистику.
1: Кидаешься пирожками или бьешь корзинку?
0: Не-не-не-не-не, у тебя вот этот вот ножичек там припасенный тоже. В корзиночке лежал.
2: Она такая лоли, я посмотрела.
0: Но она мелкая, да, совсем, но так-то игра стилистически достаточно мрачноватая, я бы сказал. То есть, ну, я думаю, что тут и главная героиня, она выбрана именно для контраста, где есть вот эта маленькая девочка. Да, ей приходится с огромными какими-то демонами постоянно махаться. Но фишка этой игры, почему я ее выделил из всех остальных в потоке. Здесь интересная боевка, то есть тут по большей части вы будете сражаться с боссами, только это вот так называемый босс-раш игра. Есть мелкие противники, но они по большей части, чтобы вот антураж вокруг боссов создавать. И здесь вы не столько должны атаковать постоянно противника, то есть легкие какие-то вот эти удары, но они больше, чтобы что-то откинуть от себя. А вообще вы должны ловить на себя удары боссов, отражать их, как, вернее, уворачиваться в виде там особой вот контратаки и копить количество уворотов, которые повышают силу одного удара, который вы после этого наносите. То есть игра держится вот на таком. Увернулся, увернулся, увернулся. Бам! В пачку! Четверть здоровья улетело. И то есть здесь все больше именно нацелено на то, чтобы ловить один удачный момент среди атак босса для того, чтобы провести контратаку. Мне эта система очень понравилась. Она достаточно свеженькая. Ну и плюс с ней не так утомляет происходящее, потому что все равно это добавляет вариативность, где вы захотели, вы просто так походили, поколотили что-то с разных сторон, а потом вот это, уходите на финальную атаку чисто. Я персонаж главный мультика, у меня вот финальное сражение с противником, и я наловил от него ударов, и потом... В общем, да, с ума сходить можно не слабо. Стилистически очень красивая игра, музыкальное оформление абсолютно на высшем уровне, поэтому, если вы любите вот подобные пиксельные атмосферные игрухи с интересными геймплейными решениями, заходите на игровые площадки, качайте Ruby Knight, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
5: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
6: Ого!
7: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую!
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето, как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefisepark.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
12: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104,1 в столице Урала 16 часов и 47 минут, а с вами навигатор.
1: Продолжают говорить о том, где и с какой стороны нам еще может навредить короткий контент. Так вот, одна британская журналистка общаться разучилась из-за всяких шортсов, рилсов, говорит, что во время удаленки вот она сильно бесконечной лентой вот этой вот увлеклась и стала испытывать проблемы при разговорах с людьми настоящими.
2: А где надо поставить палец вверх?
1: Нет, больше ее напрягало, что нельзя свайпнуть человека, потому что, ну вот она привыкла, что рилсики,
2: ну,
1: они дают...
2: Ну, не появляются в этот момент, когда свайпаешь.
1: Да, что они не дают какую-то быструю эмоцию, вернее, наоборот, рилсы дают, а вот обычное общение нужно вот долго вникать в то, что говорит человек.
2: Да, и в конце вообще будет не смешно.
1: Да, оказывается, есть и такое еще.
0: Потому что это нездоровое отношение к людям, в первую очередь.
1: Какое, потребительское ты имеешь в виду в целом?
0: Да,
1: ну, да.
0: Но, знаете, к людям, вот если сравнивать с коротким контентом, к ним надо относиться к тому последнему рилсику, который, когда ходил в туалет у тебя, вот он играет, бесконечно крутится на полу на телефоне, где он, конечно, надоел уже, но в этой ситуации никак по-другому.
2: Ну, или делать алгоритмы такими, чтобы они накидывали вот бесконечный, бессмысленный трындеж, который ты просто вынужден смотреть, да, не отвлекать. Да, вот так и в жизни есть.
0: Из того, что я видел, насколько до сих пор популярен странный МакБенк, и если хотите таких людей заинтересовать, попробуйте в этот момент лютый чан лапши есть. Это как будто работает.
1: Может быть,
0: ладно,
1: да.
0: Ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Алексей Орлов досрочно ушел с поста главы Екатеринбурга, а теперь он станет депутатом регионального заксобрания, пишет Коммерсант. Орлов руководил городом почти 6 лет, в этом был переизбран на второй срок. Зимой он обещал в свою следующую пятилетку запустить трамвай в Новокольцовске и начать строительство второй линии метро. Изначально он не проходил в заксобрание, однако после отказа губернатора Дениса Паслера и героя России, участника СВО Максима Шаломова от мандатов, Орлову досталось депутатское кресло. Серия ограблений произошла в Екатеринбурге в ночь на понедельник. В Академическом районе воры выломали двери в салоне красоты на Сахарова 47, перерыли шкафы, забрали телефон. По словам владельца салона, в ту же ночь ограбили соседнюю стоматологию. В полиции объяснили, что за ночь в Академическом было 3 похожих вызова. Еще одно ограбление произошло на Чкалово. Воры ворвались в клинику, ничего не нашли. Неудачные грабители попали на видео, пишет Е1. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября, но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Бизнес, пострадавший от атак БПЛА, освободили на год от контрольных проверок в России. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года. Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА. Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
4: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде.
5: На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
6: Завтра, 29 сентября, день нам обещают от начала и до конца ясный, по прогнозу вообще не облачко, соответственно, без осадков. На термометре в течение дня от 10 до 17 градусов выше 0, по ощущениям до плюс 20, а ветер ожидается с юго-востока, слабый, его скорость 1-2 метра в секунду.
7: Успевайте воспользоваться данной погодой, там вроде обещают какие-то снежные истории уже в этой неделе.
6: Ой.
8: Ты так говоришь, как будто это рекламная акция. Успевайте воспользоваться, но только если у вас есть членская карточка.
7: Промокод по сухому листочку.
1: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Привет всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 17 часов и 46 минут, а с вами вечерний навигатор.
1: Любители получать подарочки, делайте приемники погромче, особенно дорогие родители и дети, те, кто участвовали в нашем школьном квесте. Мы наконец-то получили подарки для участников нашего школьного квеста в 2026 году. Все, кто участвовал в этой забаве, могут приходить к нам за подарками. Сами выбирайте понравившийся дизайн из наших вариантов, а приходите можно к нам на Ленина 41, третий этаж, офис 303 с понедельника по пятницу с 11 до 17 часов. Если что-то пропустили, вся информация есть у нас на сайте pilotfm.ru.
2: А недавно в Америке еще одно бестолковое ограбление случилось. Там со склада угнали две здоровенные фуры стартапа Plus AI от компании NVIDIA. На них и символика была соответствующая. В общем, воры
1: там внутри нейронки
2: рассчитывали разжиться дорогой электроникой, там видеокартами теми же самыми, ускорителями. Короче, в результате оказалось, что компания сейчас тестирует беспилотные грузовики.
1: И вместо...
2: Вместо настоящего груза в них возят тяжелый балласт, чтобы устойчивость систем проверить. В данном случае 18 тонн песка. Просто песка. Руководству в какой-то момент пришло сообщение от знакомого, где он сказал, что заметил два грузовика возле офиса, их там быть не должно, то есть воры просто бросили их там, ну, непонятно где.
1: Ну, пропесочились немножко.
2: Да, песок нетронутым остался, грабители вот ищут сейчас, то есть вообще ничем не поживились.
1: Потому что в лоточек немножко взяли, но не
2: для кошечки.
0: Я вот думал, за то, что это NVIDIA, компания, которая видеокартами больше, чем что-либо занимается, что у них и бесполезный груз другой. Открываешь, а там сидит безработный 40-летний 300-килограммовый сын и говорит: «Мам, где поесть?» За компом. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: для всех, кто знает, что информация – это сила, на Радио Пилот пришло время прокачаться с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. Алексей Орлов, который написал заявление о досрочном снятии полномочий главы Екатеринбурга в связи с избранием депутатом регионального ЗАГС Собрания, сейчас находится в отпуске. Решение об отставке мэра будут принимать депутаты Гордумы, сообщили в мэрии, пишет Е1. Смог продержится на Среднем Урале до конца сентября. Уралгидромет продлил штормовое предупреждение о загрязнении воздуха до среды включительно. В Свердловской области определили земельные участки для строительства баз отдыха, санаториев и гостиниц. Всего в списке 74 участка общей площадью более 400 гектаров. Также выявлены 56 объектов туристического интереса. Программа Росреестра «Земля для туризма» нацпроекта «Туризм и гостеприимство» реализуется на территории 32 свердловских муниципалитетов. Это важный инструмент для вовлечения в оборот неиспользуемых земель для создания новых туристических объектов. Объектов и расширения уже существующих, рассказал министр по управлению госимуществом региона Алексей Кузнецов. Железнодорожные билеты подорожают для россиян с 1 октября. Тарифы в плацкартных и общих вагонах вырастут на 9,2%. Купе и СВ повышение не затронет, пишет Лента. Шакира подняла цены на отдых в Египте. Путевки в даты ее концерта подорожали более чем на 50%. Сильнее всего в отелях рядом с площадкой выступления. Россияне, планирующие отдых в Египте в ноябре, рискуют потратить больше обычного. Концерт Шакиры у пирамид Гизы состоится 28 ноября. Изначально его планировали на апрель, но из-за ситуации на Ближнем Востоке перенесли на осень, сообщает телеграм-канал Шот. Доллар 84.34, евро 95. 5.87.
4: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот. Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
5: У нас с вами сейчас ясные дни. Во вторник на этой неделе, как и сегодня, облаков на прогнозе не видно совсем. Дождь вообще обещают только в пятницу. Ветер завтра тоже особо мешать не будет. Подует юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17, утром плюс 10, вечером плюс 13.
6: А есть и ветер, который не мешает, а помогает чем-нибудь.
5: Попутный когда?
0: Ну да, если ты идешь, и тебе полтишок под пятку задуло какой-нибудь, тогда вполне.
6: На ход ноги.
7: Информация на правах рекламы.
8: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service». Центр кузовного ремонта «SkillPro». Сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Я вот недавно с вами созвонился. На вашем эфире обсудили Mercedes GL и BMW.
2: Да.
3: И предлагали лучше Mercedes GL.
2: Ну, мне больше вот, он нравится, да, в данном случае.
3: Да, вот сейчас такой ситуация у нас. Машины нашли, деньги там, машины все устраивает. Цена машин. А вот некоторые предлагают, говорят, у них всех пневмоподвеска там. Если начинает капризно, это тебе мало не показывает, говорит. И у меня второй вопрос. Я вот на этой машине месяц максимум 300 километров катаюсь. Много не езжу. Вот, кто-то говорит, дизель это не оправдает туда-сюда. Поэтому вы что предлагаете? Ваше мнение.
2: Подождите, так вы уже купили или что? Я что-то не понял.
3: Нет, все машины нашли.
2: Машину нашли. Ну, вот. Ну, в общем, смотрите, если мы рассматриваем GL и его одноклассников, дешево там не будет ничего. Совсем ничего. Априори, потому что это уже другой класс автомобилей, это уже люксовый сегмент, и надеяться на то, что там будет что-то дешевое по запчастям, нет, там, как правило, G-коэффициент включается. У Мерседеса это вообще махом читаемо. Даже ML-ки дешевле, да? С точки зрения владения пневмоподвеской, ну, в любой машине пневмоподвеска это так или иначе геморрой и дорогой. Да, есть чуть подешевле, есть чуть подороже, допустим, там какие-то компоненты, допустим, на Mercedes те же компрессора стоят дешевле, чем точно такие же компрессора на VAG Group. Но при этом пневмоподвеска это единственное, что даст хороший комфорт, устойчивость, возможность изменения клиренса на некоторых моделях и тому подобные вещи. Поэтому если вы ищете подобного класса автомобиль, то, наверное, я бы не упирался именно там наличие или не наличие пневмоподвески, а собственно, ощущение и комфорт. Теперь, что касается дизельного мотора. Ну, скажу так, вот если бы не дизельный автомобиль, 3 недели назад я бы не съездил в сторону Ивделя и Североуральска, потому что в области творится жесть с бензином. И она на некоторых как бы заправках читаема, особенно областных маленьких городов. А вот с дизелем там проблем не было. И мы порадовались, что взяли с собой в дорогу дизельный автомобиль. И сколько бы ты километров на нем не ездил, в каких-то моментах, да, это проще, да, это может быть интереснее, экономичнее, там, без проблем заправиться, еще чего-то, с учетом вот сейчас ситуации, но она рано или поздно изменится. Поэтому в чем-то есть правда слов в том, что ты ездишь 300 километров в неделю и не выкатаешь вот эту разницу между дизелем и бензином, но тяга на дизеле, возможность сейчас заправляться и плюс экономия на долгосрочный период и при длительных поездках, она все-таки в прерогативе. И такую машину таскать на дизеле самой себе будет, ну, намного лучше. Но ни бензин, ни дизель не избавляют вас от каких-то проблем, которые связаны у дизеля одни, у бензина другие. И ты все равно, в любом случае, если какие-то проблемы возникнут, ты отдашь деньги. Вообще, на самом деле, у многих сейчас концернов все так устроено. Поэтому подбирать машину надо в хорошем состоянии, под свои задачи и под свои ощущения.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Подскажи, пожалуйста, вот Dongfeng, как автомобильчик, даже в журнале якобы его котировали, что...
2: Ну, я бы так сказал. Нами он не сильно испробован. И опять же, зависит от того, какой кроссовер мы смотрим, какую именно модель. Тоже есть удачные, есть менее удачные.
4: Мэнши там был у них.
2: Ну, Мэнши который?
4: Да-да-да.
2: Hero 800, 817, что, какой именно? Квадратный который, я правильно понимаю?
4: Да нет.
2: Нет, зализанный.
4: Ну, видимо, ты не тестировал.
2: Нет, я не катался, я поэтому и говорю, что он у нас не востребован так. Очень много кроссоверов сейчас продает, допустим, тот же Tank, вот именно там по проходимости и так далее. У Dongfeng, на мой взгляд, так же, как и еще у одного крупного производителя BYD, очень много будущего, но не такой объем продаж. То есть, вот, допустим, абсолютный гигант и лидер дома, типа BYD, сюда продает, ну, какие-то, ну, прям, ну, вот, крохи на рынок к нам. Ага. Такая же история примерно и с Донфенгом. Там огромное количество различных интересных моделей. Но скажу так, вот то, на чем я катался, а катался я там на двух моделях за все за это время, потому что ничего особо в доступе-то и не было такого у меня, не оставили чего-то супер впечатляющего в плане проходимости, там, в плане комфорта. Среднестатистически нормальный, хороший автомобиль.
4: Понял.
2: Спасибо большое за вопрос. Удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
1: Я как-то

0: Навигатор.
1: Привет всем, кто видит на приемниках заветные цифры 104. В Екатеринбурге без 15.7, а с вами вечерний навигатор.
2: Тут китайские инженеры изобрели рюкзак, который умеет массировать спину. Но не просто так, а он...
3: За деньги.
2: Он сам находит точки в вашей спине, которые нуждаются в массаже в моменте. В общем, умеет подстраиваться под состояние мышц, массирует ослабленные участки спины. Короче, внутри лямок у него особые электроды. Рюкзак считывает электрическую активность 4 групп мышц спины, и когда конкретная вот мышца устает, у нее сила электрических сигналов снижается, и вот тогда система начинает работать. Мини-тросы подводят массажную головку прямо к нужному участку, а сила нажима подстраивается в режиме реального времени под, значит, считываемые данные.
3: А вес рюкзака известен? Может, если вы не носите, массаж не нужен?
2: Неизвестен, кстати.
1: А еще знаю, как некоторые люди реагируют на массаж прям там, где нужно помассировать. Будет много неловких ситуаций. Рядом с тобой вот чувачок стоит в рюкзаке, с рюкзаком где-нибудь в трамвае, и ни с того ни сего просто...
3: Сразу понял, за проезд передал.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: На, навигатор. Продолжайте движение.

0: Ту.
1: Внимание всем постам, на 104 навигатор.
0: Бум!
2: На радиопилот пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радиопилот.
5: Добрый вечер. Правительство освободило на год от контрольных проверок бизнес, пострадавший от атак БПЛА. Мера вступила в силу с 28 сентября и будет действовать до 1 октября 2027 года, передает РИА. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. Трасса Екатеринбург-Тюмень станет полностью четырехполосной уже в ноябре этого года. Реконструкцию завершают на объездах Малых Брусян, Мезенского и Белоярского. Общая техническая готовность дорожных строек в регионе 86%, сообщает портал Е1 со ссылкой на Уралуправтодор. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шаломов отказались от своих мандатов. Напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар 84.34, евро 95.87.
6: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
2: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
7: Завтра, 29 сентября, день нам обещают от начала и до конца ясный, по прогнозу вообще не облачко, соответственно, без осадков. На термометре в течение дня от 10 до 17 градусов выше 0, по ощущениям до плюс 20, а ветер ожидается с юго-востока, слабый, его скорость 1-2 метра в секунду.
8: Успевайте воспользоваться данной погодой, там вроде обещают какие-то снежные истории уже в этой неделе.
7: Ой.
9: Ты так говоришь, как будто это рекламная акция. Успевайте воспользоваться, но только если у вас есть членская карточка.
8: Промокод по сухому листочку.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. В столице Урала 3 минуты 8-го. С вами вечерний навигатор. У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: На календаре 28 сентября. И мы сегодня отмечаем День тульского пряника, который является одним из претендентов, между прочим, на включение в список ЮНЕСКО. Так что, уважение проявить надо.
2: Как минимум, да.
1: Из профессиональных праздников отмечается День работника атомной промышленности. Поздравляем. И День генерального директора. Вообще любого. Потому что очень важная фигура в любой компании, которая вот ход развития определяет. Но вот это
2: есть
1: вот
2: День
1: все.
2: Генерального директора, есть просто директора. Да, это разные праздники.
1: Ну, конечно, разные директора есть. Есть сегодня именинник, день рождения ломбарда. Ровно 408 лет назад в Брюсселе был открыт первый ломбард. Так что мы сегодня поздравляем приемщиков, оценщиков, от всех вот этих ребят.
2: Жестящих людей, да.
0: Я честно, каждый раз, когда я ничего не говорю, но это странно, заезжаю на Уралмаш, я такой, вы здесь чем занимаетесь? Просто два шага ломбард, два шага ломбард.
2: Почему у них до сих пор не появился название ломбарда Ламбордини? Очень изысканно, да.
1: Еще отмечается День банного веника. Если в баню сегодня собираетесь, можно вот особое внимание уделить выбору веника, да?
2: Обычно все и ходим.
1: С уважением отнестись. Также отмечается День рассматривания мелочей, про те самые мелочи, которые, внезапно оказываются очень важными, достойными рассмотрения. Я слышу, да, что ты что-то хочешь сказать.
0: Да я ничего не хочу сказать. Нет. День рассматривания мелочей — это каждый вечер любой моей девушки в течение жизни.
2: Для меня, кажется, это будни кондуктора.
1: Тоже, да. И отмечается День глупых вопросов еще сегодня. Он был создан учителями, чтобы побудить учащихся задавать в классе любые вопросы для того, чтобы...
2: Надо сказать, что за тупой вопрос?
1: Да.
2: В честь праздника, что ли?
0: Ладно, поздравляем всех причастных. Поговорим о ситуации на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Московская стоит от объездной до Щерса. Не едется по Ленина от Восточной до Хохрякова. На 8 марта затор от Бориса Ельцина до Куйбышева. И на Артинской нужно потерпеть от Книжного переулка до Армавирской.
1: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок можно получить, когда мы его разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.

0: на Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симоленд», код Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: ОАН «Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ООС «Атом Южногорска». ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф.
1: Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 14 минут 8-го. А с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
0: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Привет, Станислав.
0: Станислав, ты по громкой связи сейчас, нет?
3: А, вот, только что убрал ее.
0: Вот, спасибо. Красавчик. Станислав, скажи, а есть ли в твоей жизни место для стихов? Сочинял ли ты их когда-нибудь? Читал?
3: Ну, возможно, только в школе.
0: Возможно.
1: Наступила осень, падают листы, мне никто не нужен, кроме ты.
0: Ну, это
3: примерно так,
0: будущий
3: да.
0: трек не летом, мне кажется. Станислав, у нас для тебя есть небольшое музыкальное задание. Добро с композицией «Красиво жить». Небольшой фрагментик из этого трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово, мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать? Что?
3: Да,
0: а, все понятно, полетели.
4: Ты моя колыбель в этом темном лесу. Первый солнечный день, что сменяет. Будь моим утешением среди серых стен. Я искал отражение и увидел в тебе.
0: Мы можем повторить задание текстом, Станислав? Скажи нам, нужно
3: да,
0: это сделать?
3: Да, конечно.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Ты моя колыбель в этом темном лесу. Первый солнечный день, что сменяет. Будь моим утешением среди серых стен, я искал отражение и увидел в тебе. В целом, нам первых двух строчек достаточно.
1: У девчонки жестко жирная кожа, говорит, я увидел в тебе отражение.
2: Она блином протирается.
0: Стоит повторить еще раз пару строчек или уже готов что-то выдать нам?
3: Готов, слово «весну».
0: Нет. Ну, подумай еще.
1: Первый солнечный день, что сменяет...
0: Что же именно?
2: Про погоду тут как будто бы.
1: Очень осенняя темка.
0: Ты моя колыбель в этом темном лесу. Первый солнечный день, что сменяет...
3: Росу.
0: Нет, но рифма похожа.
2: Но вот солнце сменило что-то, что было не солнцем там.
3: Ну, конечно.
0: Если бы все так было просто... Добро так не думает. Так что здесь мы говорим об атмосферном явлении, а не о каком-то небесном теле.
2: Вот осенняя погодка, она обычно какая?
0: Вообще...
1: Один из женских персонажей X-менов.
2: Нормально.
0: Да.
3: Так, ну, я заюсь тогда, наверное, может быть...
0: Ладно, не расстраивайся, узнаешь правду от другого радиослушателя. Звони в другой раз, 237-104.
2: Джин Грей.
0: Алло, алло. Юбилей.
1: Добрый вечер. А, вот. Не получилось. 237-104, кто знает весь состав людей Икс из той самой заставки.
0: Я говорю, юбилей.
1: Да, юбилей.
0: 237-104. Алло, алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
5: Антон зовут меня.
0: Антон, слушал задание или нужно повторить?
5: Да, слышал, грозу сменяет.
0: Конечно, да.
4: Что сменяет грозу?
0: Ты слышал песню или просто догадался по подсказкам?
5: Ну, я чуть подогадливее оказался, да.
2: Нормально.
0: Там себя не нашел, пьедестал сейчас на него встал, когда рассказывал.
2: Так запихнул маленько.
0: Поздравляю тебя с победой, Антон. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну, а теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
0: 3-4.
5: Офигенно.
1: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
8: Учитель, как вы мудры.
7: Да это не я. Мне в букете сказали.
8: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
7: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
9: ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Номер НС 18-665-8300.

0: они.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

Доброго вечера всем, кому не едется по дорогам столицы Урала. На 104,1 пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Московская стоит от объездной до Щерса. Ситуация не радует. На Стрелочников и Черепаново. От Челюскинцев до остановки Черепаново. На Московской застряли от Фурманова до Щерса. Что-то неладное происходит на Ленина от Восточной до Хохрякова. Не получится гонять по Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной, на Артинской плотно от Книжного переулка до Армавирской, и нужно запастись терпением на Светлореченской и Суходольской от объездной до Черемшанской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на «Металлургов 65А».
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Он все-таки появился, хоть и никто не просил. Видеодомофон с VR-режимом.
0: Так.
2: Называется видео Doorbell S4 от компании Anker. Умеет выводить панорамную картинку с обзором перед дверью, вплоть до подключения VR-шлема. Камера снимает в 3К, а система Omnitrack удерживает человека в кадре. Ну, конечно, его называют первым умным дверным звонком с поддержкой VR. Главная особенность S4 – это полноценный VR-режим при ответе на звонок. Обычные умные домофоны выводят на экран смартфона фиксированную картинку через небольшое окошко, а S4 работает иначе. Когда гость нажимает на кнопку, приложение переходит в полноэкранный панорамный режим с возможностью осмотреть все пространство перед дверью, поворачивать телефон вправо, влево, вверх или вниз. А при желании можно подключить VR-шлем, тогда вот можно заглядывать прямо за угол. По заверениям авторов, так картинка будет еще более реалистичной, и прежде ни один дверной звонок не предлагал подобного. Камера снимает в разрешении 9 мегапикселей, объектив охватывает 180 на 180 градусов, одинаково широкие охваты по горизонтали и по вертикали, есть система искусственного интеллекта по слежению, которая держит человека в центре кадра, не теряя его при движениях. При обнаружении и приближении предусмотрен радарный модуль и два датчика, один центр движения, а другой реагирует на тепло человека. Хотя устройство работает от постоянного питания, в корпус также встроена и резервная батарея на случай кратковременных перебоев с электричеством. Стоит учесть, что VR-режим и функция вот этого отслеживания в движении доступны только в фирменном приложении. Сторонние платформы умного дома отображают лишь стандартный фиксированный поток без панорамных возможностей. Предзаказы уже открыты, поставки начнутся в конце октября этого года. Цена комплекта составляет примерно, ну, конечно, без виртуального шлема, 25 тысяч рублей.
0: Ну, вот знаете, как будто разработчики знали, чего я хочу, хотя я не говорил. Всегда мечтал, чтобы мне звонок в домофон, а я надеваю VR-шлем и прямо от первого лица я вижу вот этого алкаша. Да открою! Че ты?
3: И драться с ним начинаешь потом в ответ.
2: Ну, это уже дополнительные модули приобретаются.
0: Рука-манипулятор вот над козырьком где-то лещи ему дает.
2: Она его скорее хватает и роняет постоянно в попытках поднять. Берегите себя и свои устройства, ребята. Не оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн VEI-80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль VEI-80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Луксмаксинг». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то определенный слом?
3: Вот банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется вот с этот орган с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская тракция действительно существует. И специальные устройства, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрю.
3: Пакет с пакетами, да.
5: Подожди, так это на
3: это да.
5: расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
5: Нет, в любом. Ты что знаешь?
3: В любом.
5: Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
3: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
8: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
7: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
11: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кто заканчивает трудовую часть этого понедельника вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Но напоследок, конечно же, любопытный факт. В Японии есть сотрудники, которым платят за то, что они просто сидят у окна. Их называют мадагивадзоку, это буквально оконное племя переводится. Чаще всего это люди 50-60 лет, которые много лет проработали уже в этой компании. Им перестают давать важные задачи, но не увольняют, а пересаживают их к окну. Сотрудник просто приходит на работу, сидит до конца дня и получает зарплату.
2: То есть он там где-то между цветами прячется и выглядывает с подоконника, чтобы чужие не шарились по двору.
1: Да, он жалюзи раздвигает и вот наружу выглядывает, одним глазком припаливает.
0: Я думаю, а что если у них менталитет, в принципе, все равно недалекий от наших пенсионеров, где он приходит на работу, садится у окна и такой: «Наркоман! Наркоман! Проститутка! Норма выполнена, можно домой пораньше».
2: Перекличку сделал.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
2: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем пока.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Екатеринбургская гордума примет отставку главы города Алексея Орлова на ближайшем заседании, сообщил агентство «Новый день» председатель комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин. Далее запустят конкурс. Губернатор отберет кандидатов в мэры и внесет их на рассмотрение депутатов гордумы, которые сделают окончательный выбор. Новый мэр в Екатеринбурге должен появиться к концу года. Свердловские власти приступили к реализации масштабного проекта по реставрации объектов культурного наследия в Верхотурье. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Запланирован большой комплекс мероприятий в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который позволит возродить историческое наследие старейшего города области. Уже начались реставрационные работы в доме игумена Николаевского монастыря, в Преображенском храме и на куполе Крестовоздвиженского собора. А также ремонт проведут на набережной Туры и в двух скверах. В следующем году продолжится ремонт дорог, тротуаров и озеленение города. Прощание с Сергеем Соседовым пройдет в Москве на Троекуровском кладбище 30 сентября, сообщает РИА. Соседов скончался 23 сентября в Якутии во время рабочей поездки. Ему было 58. Причиной стал несчастный случай – неудачное падение на лестнице. Сергей Соседов – известный музыкальный журналист, критик. Широкую известность получил благодаря телепрограмме «Акулы пера». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Каждый третий молодой россиянин от 18 до 24 лет что-то продает. Как пишет агентство ТАСС, это показал опрос Авито среди 10 тысяч человек. Чаще всего в ход идут легкие категории. Одежда, обувь, товары для хобби, рукоделие, косметика. Молодые женщины чаще занимаются предпринимательством в этой сфере, чем мужчины. Доллар 84.34, евро 95.87.
5: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
6: У нас с вами сейчас ясные дни. Во вторник на этой неделе, как и сегодня, облаков на прогнозе не видно совсем. Дождь вообще обещают только в пятницу. Ветер завтра тоже особо мешать не будет. Подует юго-восточный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 17, утром плюс 10, вечером плюс 13.
7: А есть и ветер, который не мешает, а помогает чем-нибудь?
6: Попутный когда?
1: Ну да, если ты идешь, и тебе оп, полтишок под пятку задуло какой-нибудь, тогда вполне.
7: На ход ноги.
8: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
4: Свет, свет.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.

0: Реклама.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
8: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
9: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
8: Это не ремонт, а праздник какой-то.
9: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного

0: комфорта бизнес-класса.
1: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
3: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
4: Ого!
5: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
6: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсава.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют.
9: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот. Алло.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: don't mind. Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Радиопилот.
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Радио. I know why you walked into

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
0: Привет, салют. Привет. Радио. 104.5 FM.
8: I went deaf on the bitch.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.